0: todo es seguro, el mapa de la tienda gótica. А за что я расскажу, что Африка слава, Африка слава, Африка слава. Может и за то, что и за то, что и за то, что и за то. Никуда ж подо знаешь, как толку близко до светлых, до светлых, до светлых.
1: Дебуха меньше.